острые буя не живёт. И охота запахивает скот рахать. А то волк не заходит, в лес волк не заходит. Жили-были два соседа, богатый ведьмак и бедный добрый человек. Бедный купил коня и на саван выдал. А богатый взял тренажер, точил к землю и почал гуляться.